лето тепло греет, глаза закрыты, но она смотрит. Нужен, а где-то в форточке присесть, позвольте, пожалуйста, местами голоса осколками, глаза до боли портят. Заперти темной улицы, искал руками запахи. Она не попал. Ну и ладно.